0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест.
1: Say low, y'all do sign.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио. Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромет, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши песни

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Всем известно, что вода является источником жизни. В сегодняшней программе мы расскажем об истории водоснабжения Бреста и о достопримечательностях с этим связанных. Павильон над артезианской скважиной номер 4 был построен в 1947 году. Реконструирован с прилегающей территории в 2018-19 годах уже как декоративный объект городского сада. Именно из городского сада начиналось централизованное водоснабжение города, а как зона отдыха горожан появился уже в 19 веке под именем Казенный сад. В начале 20 века уже носил название городской сад. В 1909 году в городском саду его арендатором господином Шаповаловым был выкопан глубокий колодец с водой отличного качества. Этот колодец мог обеспечить город 400 бочками воды в день, но арендатор требовал за это небольшую плату – 5 копеек за бочку. И городская дума приняла решение. Ввиду доброкачественной воды артезианского колодца, устроенного господином Шаповаловым, в городском саду водоснабжение города устроить из этого колодца. Городской сад стали называть садом Шаповалова. При вхождении в состав Польши сад Шаповалова переименовали в парк Свободы. А к 1933 году здесь были пробурены артезианские скважины номер 1, номер 2, номер 3, полностью обеспечивающие город водой. При вхождении в СССР в 1940 году были проведены серьезные изыскания. В августе этого же года установлена охранная зона источников водоснабжения города Брест, а общественное место для отдыха для советских трудящихся, коим являлся Парк Свободы, было закрыто. В этом же 1940 году была пробурена артезианская скважина номер 4 глубиной 300 метров, которая встретила хорошую воду в известняках юрского возраста в достаточном количестве и могла давать в час до 50 метров кубических воды. 25 октября 2002 года водозабор номер 1 Парк Свободы ликвидирован в связи с невозможностью обеспечить санитарные нормы. Павильон над арт-скважиной номер 4 уцелел только чудом. Парк Свободы снова переименован в городской сад, павильон был восстановлен, появилась скамейка из водопроводных труб, питьевая колонка, под ногами люки польского времени. Чтобы картина была полной, на стенде размещена вся информация об этом историческом месте. Еще одно яркое место, связанное с водой, это бювет-беседка на улице Мицкевича. Бювет расположен в исторической части города. Создан в 2009 году при реконструкции улицы. Найти его просто, находится на пересечении улиц Мицкевича и Советской напротив Братской Свято-Николаевской церкви в сквере. Бювет запитан из водопроводной сети, состоит из двух питьевых фонтанчиков и двух колонок. Питьевые фонтанчики декорированы плитами с гербом города. Над колонками и питьевыми фонтанчиками возведено укрытие в виде купола. Над куполом парит скульптура ангела, сбрасывающая звезды. Купол перекликается со зданием храма напротив, имеющим такое же цветовое решение. Для набора воды из колонки необходимо повернуть рычаг, который снимается на зимнее время. Бювет действует только летом.
0: Брест аудиогид.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что традиции, заложенные предшествующими поколениями, позволяют специалистам осваивать новое производство, совершенствовать инфраструктуру, активно использовать современные технологии и передовые компетенции, а также расти достойную смену. Президент поблагодарил ветеранов и работников отрасли за преданность любимому делу. Названы победители областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2026 году. Первое место занял Лунинецкий район. У него в этом году исторический результат – более 100 тысяч тонн зерна с рапсом. Второе место в этом году – Столинского района. Третью позицию занял Ганцевичский район. Примечательно, что районы-призеры расположены на Полесье. Земли там требуют особого подхода. Фестиваль-ярмарку тружеников села Брестской области Дожинки в 2027 году проведут в Столине. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Предлагались разные города и районы. Решили, что мы повторим историю. Спустя 30 лет Дожинки снова пройдут в Столине, сказал глава области. Напомню, первые в истории Беларуси Дожинки прошли именно в Столине.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. День белорусской письменности в 2027 году пройдет в Молодечно. Об этом стало известно во время гала-концерта 33-го дня белорусской письменности в Костюковичах, передает Белта. На главной сцене праздника прошла торжественная церемония передачи вымпела столицы Дня белорусской письменности. Передавала его председатель Костюковичского райисполкома Наталья Смоловская, председателю Молодечнинского районного исполнительного комитета Павлу Губко. Мешков Брест в четвертый раз стал обладателем гандбольного суперкубка Беларуси. В поединке за первый трофей нового сезона брещане переиграли гандболистов Минского СТА с перевесом в 6 мячей 35-29. Обладателем женского суперкубка стал БНТУ «БелАЗ», победивший в Молодечно гандболиста Гомеля 37-33. В Барановичах сегодня состоятся матчи в рамках Суперкубка страны среди женских и мужских команд по хоккею на траве. Соревнования будут проходить на базе спортивного комплекса «Дубово Спорт». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником поздравляет руководство области. Современные реалии требуют от вас постоянного движения вперед, и вы успешно справляетесь с этими задачами. Активно идет газификация регионов, модернизируется инфраструктура, внедряются передовые цифровые технологии и экологически безопасные решения, говорится в поздравлении. Низкий поклон ветеранам отрасли за преданность делу, заложенные традиции и создание прочного фундамента, на котором сегодня строится успех энергетического комплекса области. Председатель облисполкома Петр Пархомчик накануне наградил победителей конкурсов «Дожинок-2026». Лучшее подворье у Драгичинского района, лучшая колонна у Бреста, лучший каравай у Столинского района, лучший арт-объект из соломы у Барановичского района. За первые 6 месяцев 2026 года динамика основных направлений социально-экономического развития Бреста в целом находилась на удовлетворительном уровне. Среднемесячная заработная плата достигла 2915 рублей. Это самый высокий показатель среди областных центров. Темп роста составил 113,7%. Результатом общей привлекательности города становится демографическая динамика. С 2016 года население Бреста увеличилось на 16 991 человека. Помимо областного центра, рост численности жителей в регионе отмечается только в Брестском районе, сообщает СБ «Беларусь сегодня».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Победителей республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Костюковичах на главной сцене 33-го дня белорусской письменности, передает Белта. Среди победителей в своих возрастных группах стали Евгений Рафалович из Лунинца, Родион Деменчук и Станислав Мартысюк из Бреста. В Костюковичах сегодня продолжается празднование Дня белорусской письменности. В эти минуты начинается торжественная церемония награждения победителей литературных конкурсов «С тобой мое слово Родина» и «Кружится планета Кулешова». В микрорайоне «Молодежный» сегодня пройдет открытие мурала, посвященного поэтам и писателям Костюковичского района. В стартовом матче 38-го по счету чемпионата Беларуси сегодня «Меркурий ГТК» примет действующего и семикратного чемпиона страны мини-футбольный клуб «Столица». Таможенная команда, домашняя площадка игры тренировок, которой является дворец спорта «Виктория» в Бресте, четвертый раз сыграет в элитном дивизионе национального чемпионата. Начало встречи «Меркурий ГТК» «Столица» в 15 часов. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня свой профессиональный праздник, День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, отмечают газовики. Коллектив предприятия «Брест-Облгаз» численностью более 3100 работников встречает эту дату с новыми достижениями. Протяженность газопровода в Брестской области превышает 14 тысяч километров. Газифицировано 724 населенных пункта. Среди них 185 агрогородков, рассказал генеральный директор УП «Брест-Облгаз» Дмитрий Шавловский. В 2024-25 годах природный газ пришел в 22 населенных пункта Брещины. В нынешнем году планируется подвести газ еще к 6. Так, в сентябре состоится торжественный пуск газа в деревне Речки Ивацевичского района. За 8 месяцев года в Брестской крепости побывали 612 тысяч посетителей. Проведено без малого 11 тысяч экскурсий. Интерес к крепости растет. Поток туристов постоянно увеличивается. В прошлом году было 723 тысячи посетителей. В этом году ожидается около 750 человек. Это рассказал директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. 4 сентября в Брестской крепости встретили 29-миллионного посетителя. Почет ведется с 1956 года. Со времени открытия Музея обороны Брестской крепости. В июне 2025 года мы встречали 28-миллионного посетителя, сегодня 29-миллионного. Это оказался житель Южно-Сахалинска, который путешествует с семьей. Они преодолели более 11 тысяч километров, чтобы специально посетить Брестскую крепость и Беларусь, рассказал Александр Каркатадзе.
0: Новости.
1: Делегация Березовского района принимает участие в 33-м дне белорусской письменности в Костюковичах. В ее состав вошли представители творческой интеллигенции района. Филиал Центра детского творчества и народных ремесел Березовского районного дворца культуры представил нематериальные ценности Березовского района в городке ремесленников. Заведующий филиалом Жанна Липская, руководитель образцовой студии вытянанки «Папиаровые девосы» Марина Пунько, руководитель образцовой студии «Цудодейна» Соломка Татьяна Филюта и учитель детской школы искусств номер 2 «Березы» Татьяна Строк представили свои уникальные творческие работы: вытянанку, изделия из соломки, щеповую птицу-оберег, роспись по стеклу. Белтелерадиокомпания принимает заявки на новый сезон вокального шоу «Фактор бай дети». Участниками могут стать дети от 7 до 14 лет. В Бресте предварительный кастинг пройдет 13 сентября с 10 до 18 в клубе «Медуза», улица Советская, 73. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске очередные новости о GTA 6, Amazfit бросает вызов WUP, а также каким образом смартфон узнает о здоровье питомца. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Интернет уже давно сходит с ума по GTA 6, и причины у этого вполне понятны. Во-первых, это одно из самых ожидаемых продолжений одной из самых технически продвинутых игр в открытом мире. Но, во-вторых, Rockstar очень не любит делиться новостями. На данный момент у GTA 6 есть лишь два трейлера и немного общей информации о персонажах и локациях. Но чтобы узнать хоть что-то, некоторые игроки начинают придумывать разные теории. Накануне Rockstar все же прервала молчание и показала новый трейлер, но он оказался лишь анонсом официальной обложки игры и даты старта предзаказов на PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом цену GTA 6 Rockstar так и не указала, да и в самом трейлере ничего особенного нет. Но это для нормальных людей. В любом случае, кажется, что GTA 6 уже точно не перенесут, и она действительно выйдет в ноябре этого года.
0: Точка сборки.
1: Amazfit расширяет свою экосистему здоровья, выпуская Helio Star Pro. Если WUP — это популярный минималистичный браслет с обязательной платной подпиской, то предложение от Amazfit — это более гибкий и экономный вариант. Система состоит из датчика Helio Car, который можно носить на запястье или крепить на пояс, и фирменного приложения Zap. Главное условие для работы — нужны часы Amazfit серии Balance или Ultra. Удобство в том, что когда часы на зарядке, датчик продолжает мониторинг, не прерывая поток данных. И самое приятное, никакой ежемесячной платы за аналитику. Комплект уже в продаже за $200.
0: Точка сборки.
1: Samsung интегрирует в приложение Pet Care инструменты от стартапа LifeAd. Теперь через камеру смартфона искусственный интеллект может просканировать животное и выявить признаки болезней, от проблем с зубами до катаракты или вывихов. Разработчики заявляют о 97% точности. Однако стоит

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.
2: Реклама.
0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
6: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
7: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: Администрация Ленинского района Бреста проводит акцию «Дерево единства». Коллективы организации и предприятия приглашают высадить дерево на своей территории, обвязав его лентой цветов государственного флага. Фотографии нужно разместить в социальных сетях и корпоративных чатах с хэштегом «Дерево единства 2026». Акция продлится до ноября. Брестский академический театр драмы и Брестский театр кукол готовятся к 30-му международному театральному фестивалю «Белая вежа». Юбилейный форум пройдет в Бресте с 10 по 19 сентября. В фестивале примет участие 31 коллектив из 11 стран. Показы состоятся на 6 городских площадках. Как рассказала генеральный директор Брестского академического театра драмы Анна Синьковец, самой масштабной технической задачей станет открытие фестиваля. Вечером 10 сентября на набережной Франциска Скорины Государственный академический театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева из Москвы представит «Лебединое озеро». Вход для зрителей будет свободным. На несколько часов городское пространство превратится в театральный зал. Установят сцену, экраны, световое и звуковое оборудование, подготовят зрительские места. Для Бреста это первый подобный опыт.
0: Новости.
1: 33-я международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» проходит сегодня в Костюковичах. Приурочена она ко Дню белорусской письменности. Ее участники – писатели, ученые, священнослужители. За несколько дней своего пути они преодолели около 1200 метров. Участники экспедиции путешествовали по знаковым и культовым местам Приднепровского края. Они посетили Кличев, Бобруйск, Могилев, Горки и Мстиславль. И последнее. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5

0: и до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.
1: Реклама.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Подробности на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Непродовольственные товары составили 39% среди основных статей потребительских расходов жителей Брестской области во втором квартале текущего года. Об этом свидетельствуют данные инфографики Государственного статистического управления по Брестской области. Продовольственные товары составили 34,6% статей потребительских расходов, услуги 24,4%, из них жилищно-коммунальные услуги 6%. В Бресте продолжается обследование дворовых территорий. В ходе мониторингов сотрудниками администрации Московского района Бреста особое внимание уделяется состоянию малых архитектурных форм и детских площадок, порядку на контейнерных площадках, наличию строительного мусора. Отдельным пунктом идет брошенный транспорт. На этот раз вывезли 7 неэксплуатируемых машин. По итогам выездных мероприятий ответственным выдаются предписания об устранении выявленных нарушений.
0: Новости.
2: На территории Брещины ухудшение погодных условий. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростное ограничение, держать дистанцию, при перестроении избегать резких маневров, перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживать. Приближаясь к пешеходным переходам и двигаясь в жилых зонах, смотрите внимательно по сторонам. В условиях дождя можно не заметить пешехода, особенно ребенка. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и прежде чем ступить на проезжую часть, убедиться, что водители заметили вас и предоставляют преимущество. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.
2: Реклама.

0: Реклама. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Брест аудиогид. Поехали!
2: Среди старинных улиц в центре города Бреста особо выделяется небольшая, но уютная улица Ливаневского. Протяженность улицы всего 500 метров. Весной она утопает в аромате первоцветов, летом отдыхает в тени зеленых аллей, а осенью полыхает яркими красками кленов и лип. Но характерной ее особенностью являются оригинальные строения, выполненные в необычном архитектурном решении, которые после реставрации в последние годы приобрели весьма привлекательный вид. История появления улицы Ливаневского на карте города Бреста тоже представляет интерес. Сама она относительно молодая, существует менее 100 лет, так как застройка велась в начале 20-х годов прошлого века. Главным архитектором улицы является Юлиан Лисецкий. Разрабатывая проект новой жилой застройки, он предложил оригинальное архитектурно-планировочное решение. В его основу была положена получившая в те годы широкое распространение концепция города-сада. По проекту размещались административные здания, а за ними жилой поселок для семей чиновников и городской интеллигенции. Он разделялся на три части или колонии. Самая крупная – колония с первоначальным названием Калиева, предназначалась для наиболее важных граждан Бреста. Вторая колония называлась «Тартак» и была спроектирована южнее первой и третья «Схрониско». Застройка всех трех колоний велась каменными и деревянными жилыми домами. В своем проекте Юлиан Лисецкий использовал так называемый национальный стиль. Его характерные особенности – высокие крыши, колоннады и пилястры, порталы и оригинальное обрамление окон. Это в значительной степени присуще каменным строениям усадебного типа. В сегодняшнем Бресте из трех колоний архитектора Юлиана Лисецкого лучше всего сохранилась колония имени Нарутовича – Калиева. Правую сторону улицы Ливаневского украшает целая вереница строений талантливого польского архитектора. Часть из них утратила свое предназначение. Так, за высоким каменным зданием на углу Ленина и Ливаневского в доме номер 3 располагается музей истории города. Особо выделяется здание бывшей военной прокуратуры, располагавшейся здесь в советские времена. При поляках там было казино. Нынче оригинальное сооружение на улице Ливаневского, 7, арендует футбольный клуб «Динамо Брест». Из деревянных построек хорошо сохранился дом номер 6. Он привлекает внимание своим величием и элегантностью. Брещане это строение прозвали «Домом со львом». На его фасаде сохранилась оригинальная металлическая табличка для нумерации в виде льва. Такие таблички, выполненные в стиле металлопластики, придумал художник Вацлав Гусарский. Отдельные дома разбросаны по близлежащим улицам Чкалова, Крупской, Чапаева, Белова. Они до сих пор не утратили своего величия. В бывшей колонии Тартак сохранилось значительно меньше построек. Одна из них – каменный усадебный дом на перекрестке улицы Ленина и проспекта Машерова. В нем находится музей спасенных ценностей. В скверике Иконникова на улице Коммунистической, 24, располагается еще один дом колонии Тартак. В нем разместилось банковское учреждение. А небольшой домик с высокой покатой черепичной крышей за ажурным забором на улице Ленина рядом с тихим уютным сквериком занимает милицейская служба. Два оригинальных дома архитектора Лисецкого сохранилось на улице Верхоружия и один по соседству на улице Воровского. Все старые каменные строения в настоящее время отреставрированы и придают городу над Бугом особый колорит и своеобразный шарм.
1: Брест аудиогид. Поехали! Наши песни.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.
2: Реклама.
0: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.
4: Чё?

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: очередные новости о GTA 6, Amazfit бросает вызов WoW, а также каким образом смартфон узнает о здоровье питомца. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Интернет уже давно сходит с ума по GTA 6, и причины у этого вполне понятны. Во-первых, это одно из самых ожидаемых продолжений одной из самых технически продвинутых игр в открытом мире. Но, во-вторых, Rockstar очень не любит делиться новостями. На данный момент у GTA 6 есть лишь два трейлера и немного общей информации о персонажах и локациях. Но чтобы узнать хоть что-то, некоторые игроки начинают придумывать разные теории. Накануне Rockstar все же прервала молчание и показала новый трейлер, но он оказался лишь анонсом официальной обложки игры и даты старта предзаказов на PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом цену GTA 6 Rockstar так и не указала, да и в самом трейлере ничего особенного нет. Но это для нормальных людей. В любом случае, кажется, что GTA 6 уже точно не перенесут, и она действительно выйдет в ноябре этого года.
0: Точка сборки.
1: Amazfit расширяет свою экосистему здоровья, выпуская Helio Star Pro. Если WoW — это популярный минималистичный браслет с обязательной платной подпиской, то предложение от Amazfit — это более гибкий и экономный вариант. Система состоит из датчика Helio Car, который можно носить на запястье или крепить на пояс, и фирменного приложения Zap. Главное условие для работы — нужны часы Amazfit серии Balance или Ultra. Удобство в том, что когда часы на зарядке, датчик продолжает мониторинг, не прерывая поток данных. И самое приятное, никакой ежемесячной платы за аналитику. Комплект уже в продаже за $200.
0: Точка сборки.
1: Samsung интегрирует в приложение Pet Care инструменты от стартапа LifeAd. Теперь через камеру смартфона искусственный интеллект может просканировать животное и выявить признаки болезней, от проблем с зубами до катаракты или вывихов. Разработчики заявляют о 97% точности. Однако стоит помнить, никакой алгоритм не заменит осмотра профессионала. По сути, это полезный инструмент для первичного мониторинга, который может подсказать, когда пора записаться к врачу. К слову, сервис доступен не только владельцам Samsung. Базовый анализ можно провести на сайте разработчика. Правда, из Беларуси к нему сейчас доступ ограничен. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз.
0: Точка сборки на Радио Брест. Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

сильнее. Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Слухай наших.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?